0: Красивый, конечно, все это как бы возведено было уже после войны. Ну, а так мы... А, да, Лина звонила, сказала, когда ты звонил ей, она ехала, ну, к себе в институт. Так у нее в порядке, все нормально. Учится все у нее хорошо. Мы с мамой до вторника здесь, во вторник вечером уже улетаем обратно домой. Ну, вот все... Ну, погода здесь, конечно, хорошая. Пока такая... Вот сегодня будет 21 градус, тепла, солнышко. Поэтому это нас как-то спокойно гуляем, ходим, в общем-то, и лечимся. Всего хорошего тебе. Привет от всех наших. Пока, папа и мама.
1: Mensaje para la prisionera 415-905. Hola Rui, ¿cómo estás? Yo soy Bridie. Qué bueno saber de ti, saber cómo te encuentras. Te mando muchos, muchos saludos y un fuerte abrazo. Mi reina hermosa, escucha esta canción que es divina.
2: Oi, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia primeiro. Oi, filho, tudo bem? Esse aqui é pro Marcos, tá? Tudo bem, meu amor? Olha o que tem pra você.